0: Вот, монах ждал.
1: А вам ждал все моря.
0: Ну, все моря. Моря. И моря. Ой, кто же? Ой, куда ты ехали?
2: Да, да.
0: На, давай, давай, давай. Пожалуйста. Sekarang mama tadi muncul aja dia nggak punya emas sih, bohong.